0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Православная религійная передача на белорусском радио «Рация». Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радио «Рация» пропонует.

Фестываль национальных культур задумывался как свято народов, которые живут в Беларуси с метой демонстрации их традиций, культуры и отметностей. Але навошта все эти складанности, коли можно привезти проверенный продукт российского шоу-бизнесу сумневного разливу? Универсальный культурный заменник, который поводле логики организаторов мусить однольково добро представлять усих, от поляков до татар, от украинцев до литовцев. Особливо симптоматично это выглядит на фоне того, что у самой Беларуси хапая выдатных фольковых и этногуртов. Есть музыки, которые десятигодиями працуют с белорусской традицией, переоценивают народную спадщину, собирают аутентичные песни, выступают на международных фестивалях. Але, видать, их главный недохоп у тем, что они белорусские. Тому замест живой культурной разностайности глядачам пропонуют черговый экспортный продукт российской поп-индустрии. Особливо это раздражняет, коли узгадать, сколько белорусских деятелей культуры, музыков и целых гуртов были вытеснуты из публичной просторы за опошние годы. Одним забороняли концерты, другие были вымушены съехать с краины, третьи просто зникли с державных пляцовок. И покуль белорусская культура застается на других ролях, головное место на сцене отрымливая черговый гость из Москвы.

У Гомельской области отбылася подея, якая кончатково сняла питание, чи може державная инициатива стать еще больше сюрреалистичной. Як высветлилася, може. Провладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтримки нараджальности, який складається з трьох этапов. Сайт «Бранзалет и куфар». Усе три нібито існуючі одной системе, але ніколи не сустракалися у реальности. Сайт амаль готовы, але застався ідеей. Бранзалет так само не вийшов за межи дизайну, зато як куфар доехал и был урушений.

0: Подставой стала фраза, сами ведаете, кого третье дитё моё. Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях, як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, что будет наступным? Капелюш ти сертификат на интерпретацию речаисности.
1: Что-то не так!
2: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: Кому в Беларуси презентуют батьковы куфры? Чаму дзяржава лезе ў прыватнае жыццё? І як гэта нагадвае практыкі ў таталітарных рэжымах мінулага? Пра гэта і іншае ў размове з намеснікам старшыні партыі БНФ, грамадскім дзеячам Юрасём Мялешкевічам з Міколам Бянько.
3: Юрась, прывітанне. У эфіры перадача «Штосьці не так».
4: Дзень добры, шановнае панство. Шановныя слухачы, вітаю вас.
3: У бліжэйшыя хвілінкі паразмаўляем на некаторыя рэзанансныя тэмы альбо абсурдныя, якія далітаюць з беларускай рэчаіснасці, якая нас не отпускае, ўсё ж такі, так, мы не можам абыякава ставіцца да некаторых рэчаў, якія ў Беларусі штодня сябе праяўляюць. Хацелася бы такую навіну абмеркаваць. Трэш-ідэя уладаў гарадскіх Гомеля, так, Гомельскай вобласці, для тых, хто нараджае трэцяе дзіця, шматдзетныя сем'і маюцца на ўвазе, ім выдаюць куфар з бацькавай кашуляй. Ну, от што ёсць у гэтым куфары? Значит, нейкія сувенірчыкі, у тым ліку кашуля нібыта вышываная, ручнік, потым яшчэ нейкі сам па сябе куфар з'яўляецца падарункам. Ну, от як вы ставіцеся ўвогуле да таго, што чыноўнікі дараць шматдзетным сем'ям падарункі ад нібыта першай асобы?
4: Ну, я адразу як толькі пачуў, прачытаў гэтую ідэю, узгадалася, прымроілася маё дзяцінства, калі на савецкім тэлебачанні рэгулярна круцілі фільм «Спадара Рома. Звычайны фашызм». І сярод адной з такіх красамоўных практыкаў фашысцкіх, гэта было стымуляцыя нараджальнасці, вось у час вайны нават была прыдумана цэлая праграма «Падарунак дзіцёнка Гітлеру, фюреру». І гэта праграма называлась «Lebensborn». І адной з прыкметаў гэта было акурат падарунак у выглядзе калыскі дзіцячай. Калі нямецкі жаўнер адпраўляўся з усходняга фронту да сябе дадому, там яго чакала якая-небудзь прыгожая фрау, ці фройлен, і ён вёз з сабой вось падарунак ад Гітлера у выглядзе гэтага вазочка ці там гэтай калыскі. Зразумела, што значыла гэтая справа, што салдаты гінуць, фюреру трэба цела, ему трэба больш вось гэтых біялагічных этих вот роботаў, которые будуць служыць яму. Ну і адпаведна, значыцца, ну, в Беларусі, відаць, адчуваюць хрыбцінай гэты час, менавіта як час, дзе можна спатрэбіцца і людзі, і ім трэба вось гэтая прастора, которую трэба запаўняць нейкімі людзьмі. Вось. Таму, ну, мне такія вельмі савецкія, можа быць, успаміны пра і нейкія асацыяцыі, но з іншага боку, яны яшчэ тычацца перыяду зусім іншага жорсткага перыяду нацысцкага. Это, в принципе, отповедает тому тренду, по яким рухается зараз лукашистский авторитаризм. Я уже прошел так, все стадии авторитаризма и спокойно себе уписывается в парадигму тоталитарных режимов, коли одна из главнейших задач – это подпорядковать поводины людей себе, коли люди становятся полностью, ну, детерминованными у своем поводины, мало уже быть просто тихо сидеть и не бурчаць супраць улады, ну, трэба ўжо пачынаць актыўна падтрымліваць уладу, дэманстраваць усялякую выпадку. Ну, а паколькі фашызм – гэта найбольш скрайняя форма таталітарнай, і нацызм – это найбольш скрайняя форма таталітарнага режима, які ўжо патаргаецца не толькі ў, ну, там, у паводзіны людзей у выглядзе, там, знаю, там, рукаплескання на з'ездах, нашэння, там, абавязковыя там нейкіх атрыбутыкі, сімволікі на лацканах, як зараз яны рабілі, то яшчэ больш скрайняя форма – гэта вторжэнне вот в біялагічную, нават рэпрадуктыўную функцыю сем'яў, калі вось дзіцёнак становіцца прысвечаны вось гэтаму цільцу, скажам, ідалу, як такі вось подарунок.
3: Все новое, добро подзабытое старое, казалось.
4: Так? Ну, на жаль, фашизм и любые это злочинные режимы, они вельми биологичные по своей природе. Они вельми близкие и да, ну, не дарма возникла расовая теория у межах нацистской идеологии, и она побудила, так скажем, до наступных и жестких вельми злочинных деяний. Так и тут, вот, тоталитаризм, который будуется Лукашенком, Путиным, он тоже набывает все больше и больше такие биологичные рысы. Не дарма эти белые лаборатории они постоянно бачат всюду. Не дарма они чувают, что где-то там ген у них лишний там завелся, российский некий. И всяко они подкресливают, что зброя будущего это вынищение по неких биологичных предметах людей. Ну, вот, ну это просто это спекуляция на человечьей такой темрошальстве, на человечьей неписьменности, на таких вот речах, которые люди не разумеют с большего. Налезы, якія спатрапляюць вось у гэтыя страшылкі падсвядомыя.
3: Юрый, як вы думаеце, ці выратуе дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі вось гэтая акцыя, так, калі её пачнуць маштабаваць і трыжываць?
4: У сядзіх рэгіёнах. Не, ну, я сапраўды, я жадаю, чтобы беларускі народ, ён вполне сабе быў колькасці сваёй значным, я вельмі шаную сем'і, якія беруць на сябе важную ролю заведение там нескольких деток, там трех, пяти и более. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы белорусы так выховывали деток, но только для того, чтобы детки были счастливы, чтобы они были рады, чтобы они радости додавали этим, своим присутностью в житті. Але ни в яким разе не для того, чтобы пополнять шереги войсковых излучений Лукашенко тип Путина. Тому я думаю, что может быть поширение этих практик, бо бачите, абсурд он ширится и повеличивается. Может быть, вот, ну, я могу себе уявить, что некие люди вот, для этого заведут третьего детенка, хотя с моего, того, что я ведаю про демографию, семьи, которые заводят там, третьего детенка по выниках некого внешнего стимула, как правило, они различивают на великие гроши. И это суммы, которые начинаются, ну, там, с 5 нулев, вот, чтобы можно было завести нерухомость некую себе, чтобы можно было полепшить жилевые умовы, и тому подарунки в выгляде кошульки, там, еще чего-то. Ну, это, да, маловато, это дешевенько выросшего делаться, вот. На самом деле, людям потребна вельми серьезная и системная допомога. Ну, тем лику пошуку дитячих садков, где детки могут идти ясельных группов, когда мы говорим про, так скажем, выхование их дальнейшее, чтобы семьи могли в том лику трудиться, и мамы могли ну, обеспечивать свое великое потомство, в том лику и таты. Ну, а это, как я думаю, в Беларуси великая проблема. Нам не стоит ни школов, ни дитячих садков и ясельных группов, тем больше с белорусской мовой выхования. Тому, безумовно, эта проблема не вырешается и не навряд ли будет некая разрешена с допомогой таких методов. Треба гроши, а грошу нема.
0: Политик и громадский деяч Юрась Миляшкевич поразважал на конт абсурдных инициатив чиновников по подвышению народжальности в Беларуси.
2: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: У Беларуси почалися школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И яны, треба признать, уражают. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навучальном годе у Минску училось около 223 тысяч школьников. Из них по белоруску только 3912. Меньше за 2%. Тобок навод не уваходить у статистичную хибность. Фактично, это уже не адукационная политика, а статистичная экзотика. И откуль школьники будут ведать белорусскую мову, коли все вокруг по-русски? Телебачение, книги и школа. И навод бабуль и дядуль у вёсках практично не засталося, якія б могли научить белорусской мове. Русификация сегодня уже не выглядает, как некая особная державная кампания. Она стала натуральным станом системы. Настолько натуральным, что белорусская мова у нас на Беларуси начинает выглядеть выключением.

Ситуацию погоршает и то, что многие белорусские книговыдавцы были вымушены закрыться альбо эмигровать. То есть дотычить и белорусских письменников, и культурных деячов. Съехали и многие белорусскомовные семьи. У вынику звужается не только простора ее выкористания, але и кола людей, которые могут передавать белорусскую мову наступным поколениям. Тому ситуация выглядит саправды патовой. Коли сегодня у столицы краины по белоруску научается меньше за 2% школьников, то завтра питание будет уже не у тым, как поширить уживание белорусской мовы, а у тым, как заховать хотя бы ее теперешние позиции. Тому, коли Министерство Адукации захочет подвести выники своей працы у сферы белорусской мовы, оценку можно не шукать долго. За такий выник смело можно ставить одинку. Stop!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Российские войски подсадили у сховища с ядерным паливом поблизу Чернобыльской АЭС. Раз гибридную атаку Беларуси припинилась праца аэропорта в Вильне. В Варшаве отбылась конференция про репрессивную политику России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Следчие службы безпеки Украины завели криминальную справу по поводу факту подсельвания российских войск по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива каля Чернобыльской АЭС, что местится приблизно за 8 километров от межи с Беларусью. Как поведомили у СБУ, справу завели по поводу артикулу «Порушение законов и звичаев войны». По поводу следства, российские войски нанесли удар по ядерным объектам в ночь на 7 червня дронам «Герань-2». У выніку подсельвания пошкоджено помешкання, у яким отбывалися прием и перезагрузка отпрацеванного ядерного палива, а так само администрационный корпус МАГАТЭ. У СБУ отзначили, что радиационный фон остается в межах нормы. Тем часом Збройные силы Латвии поведомили, что знищальники войсково-поветренных сил Франции, которые патрулюют небо у складе миссии НАТО, у першню сбили беспилотник, который порушил поветренную простору Украины. У поветренной просторы Латвии самолеты хаурусников поспехово сбили дрон, который ворвался у поветренную простору, отзначается у поведомлении. Беспилотник сбили и на усходе Латвии. По воды местных СМИ он залетел в Украину в вынику выкористания России и сродка у радиоэлектронной борьбы. Это обозначает, что имоверная оговорка шла про украинский беспилотник. А пошним часом все больше выпадков, коли дроны, якими Украина атакует объекты на территории России, залетают с Украины Балтии. Один из таких инцидентов отбылся в червени, коли латвийские войски не сбили дрона, спровоковал урадовый кризис, в вынику якого изменился склад Ураду и его керовництва. Жыхары двух помежных районов Латвии раніцей 8 червня отримали попереджение об поветренной погрозе. Позднее поветренную тревогу сказали. Уночи 8 червня праз гибридную атаку Беларуси припинялася праца аэропорта Вильні. Прес-служба аэропорта отзначає, что частковые обмежевания поветренной просторы были уведены праз гибридную атаку на Литву, громадянскую авиацию и громадство, якая здійсняється Білоруссю з фіксацією навігаційних знаків, характерних для повітряних шаров, на небезпечних для авіації територіях. Обмежування були скасовані каля 4-ї раниці. Це вже 10-й випадок сьогодні, коли праця аеропорта порушалася праз повітряні шари. А пошній раз такі обмежування вводилися 13 травня. У Белорусском доме в Варшаве 7 червня отбылась конференция «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации», подрихтованная белорусским вызвольным рухом «Вольная Беларусь». Конференция была присвящена 38-й годовине открытия Куропатов. 3 червня 1988 года в газете «Литература и мастерство» вышел артикул Зенона Позняка «Куропаты. Дорога смерти» про расстрел НКУ «Самая Беларусь». Русских громадян. Гэты артикул стал кропкой незвороту в борьбе с репрессивной машиной СССР, кажа Алена Толстая, сустаршыня руху солидарности разом.
4: Вельми последовательно, вельми системно господар Зенон выклал положение про исторический шлях белорусского народа, геноцид, который отбывался с белорусской нацией, геноцид с боку коммунистичных уладов России. Я сама чула от своей прабабули и бабуль, которые родились и жили в Минске, как яны обходили завсёды будинок КГБ, потому что сутарыню доносились крики людей.
3: Сустрэча доўжылася больше за 3 гадзіны, падчас якой задавалися шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зенону Пазняку. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду, у берасці без ападкаў, а ў гародні Беластоку магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем новы дзень разам з Радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ гадзінку буду разам з вамі. І у нас, як заўсёды, добрая музыка для вас. Пачынаюць гэтую гадзіну Рэлікт, Бродка, Ляпіс Трубецкой, а ўжо не ў забаве. Алесь Дубавец распавядзе такі пра нагоды сённяшняга дня і трошку мне дапаможа з гэтай справай.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне дим самый не заменить волковыски я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать в руки.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Посередником у перамовах Украины и России может стать православный патриарх. Две белоруски незаконно оформляли на працу громадян краин Близкого Усходу. На выборах у Армении перемогла партия Пашиняна.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп разглядая махчимасть притягнуть Иерусалимского патриарха Феофила III до посередництва у перемовах помеж Россией и Украиной об спинении огню. Про это поведомляет израильское ведение Иннет со спосылкой на крыницы, знакомые с обмеркованиями у Белым доме. По поводу информации ведения, 74-годовый патриарх Феофил III может стать додатковым каналом связи помеж Москвой и Киевом и содействовать налаживанию диалога помеж боками. Так само стверджается, что наприкінці червня у него может отбыться встреча с президентом России Владимиром Путиным. Официального подтверждения этой информации, однако, покуль нема. У Вашингтоне лічат, что Феофил III користается довером як у России, так и в Украине, а так само має опыт удела у гуманитарных и дипломатичных инициативах. МУС раскрыла незаконную схему миграции у Беларусь. По воде документов, иншеземцы с краина у Близкого Усходу працавали программистами, а на сам речь займались онлайн-казино и бизнесом у галине эротики. Супрацовники ГУБАЗИК, АМАП и специальных подразделов у боротьбе с терроризмом «Алмаз» затримали трех женщин, которые допомагали громадянам краин Близкого Усходу нелегально уладживаться и находиться у Беларуси. Назва Украины силовики не удокладняют. Проз гэтую схему не менш за 40 замежников отримали визы и дозволы на часовое проживание у Беларуси. За свои послуги обвинаваченные брали от 1,5 до 2 000 долларов за человека. Теперь супраць обвинаваченных почали криминальную справу за организацию незаконной миграции. Замежников примусово вышлють с краины. Перемога партії Нікола Пашиняна на виборах 7 червня знову поставила Арменію у центру ваги регіону. Чому вибор армянських громадян важливий не тільки для їх країни? І які паралелі можна провести з білоруською ситуацією? Тлумачить Змітер Гринкевич, білоруський активіст, що більш за год живе у Єревані.
4: Я не перший раз на демократичних виборах, тому що в 2019 році я вибори в Україні здимав, назирав у 2024 році вибори в Сакартвело, поэтому, ну, це не перші вибори в іншій країні. Що було, я б сказав, що в порівнянні з той же Україною 2019, Сакартвело 2024 года, тут все доволі спокійно виглядало і не вельми активно. В основному тільки їздили агітаційні тачанки, яких називав, це пікапи зі стягами, ззаду машини.
3: Активист повел так само и на митингу Пашиняна.
4: Была огромная колькость народа, при этом на такую колькость народа полиции было вельми мало. Было явно бачно, что человек своего народа не боится. Уявить такого и в Беларуси я не мог.
5: Ты были вы на митингах таких, ну, всяких пророссийских партий?
4: Скажем так, я был на день геноцида армян на факельном 6. Это оппозиционная партия организовывая, яких называют дашнаки тут, вельми пророссийская. Бачу, как это отбывается. И они так само ставили сцену, займали всю проезжую часть центральной площади, их оховывала полиция, никто им не перешкоджал.
3: Выники голосования 7 червня показали, что значная частка армянского громадства подтримливая протяг обранного курсу с поглядом не на Россию, а на Европу. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак 9 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26, вышэй за нуль. А бліжэйшую гадзіну аддаем нашым калегам з еўрапейскага радыё.
0: Радыё Рацыя. Першае.
6: Трансграничное радио FM.
7: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
8: Евразум. Выники дня без цензуры.
9: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
10: І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка 8 чэрвеня.
9: Ці ёсць у Беларусі чым спыніць залётныя дроны і чаму гэтага не робяць?
11: Так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
10: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, чи уже кризис?
12: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
9: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
13: Но коли выников нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на инших моментах.
10: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: до этого дрона, збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, ну, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым тыя, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер, і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта Расійская Федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы, на супрацьпаветранай абароне, абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне.
1: Так, у мяне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную, антыдронавую, лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палічыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць. А мы тут вось адзін бамбук пакурываем.
0: І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся. Але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той же самай Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі, да мы там ім пазванілі, а ў них там роўмінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі, у вас там 4 дроны ляцяць. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краін, балтыйскіх краін, і вони кажуть, так, сапраўды прийшов сигнал з боку Білорусі, що у ваш бок летить дрон. І усе. Ёсть небезпадставне подозрення, що менавіта, калі дрон летить у нейкі густонаселені регіони на території Білорусі, то він, відповідно, намагаються збивати. Про що я так само ось раніше казав.
2: У ефіры Еўрарадыё быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Александр Казак. Ён паразважаў пра тое, ці здольны Лукашэнка перашкодзіць расійскім ваенным выкарыстоўваць тэрыторыю нашай краіны для сваіх мэт.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
2: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, те уже кризис.
4: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
3: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
5: Ну, коли выников нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на инших моментах.
2: Сустренимся после новинок спорту.
6: Евразум.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі ўпэўнена перамагла Сірыю ў таварыскім матчы 4-1. Беларусы забілі 2 мячы ўжо ў першыя 11 хвілін сустрэчы, а пасля перапынку яшчэ двойчы адзначыліся ў варотах суперніка. Госці здолелі адказаць толькі на 88-й хвіліне. Для галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі гэта трэцяя перамога запар на чале нацыянальнай каманды. Ён стаў першым настаўнікам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў працу з 3 выйграных матчаў. Беларуская каманда не прайграе ўжо 5 сустрэч запар. Наступны матч зборная правядзе 9 чэрвеня супраць Буркіна-Фасо на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Міжнародны саюз рыбарыстаў зняў усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. Цяпер прадстаўнікі Беларусі змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і сімволікай. Адначасова арганізацыя змягчыла абмежаванні і для расійскіх рыбарыстаў. Ім больш не трэба атрымліваць статус індывідуальнага нейтральнага атлета, а таксама ім дазволена ўдзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Пры гэтым расійскія спартсмены па-ранейшаму будуць выступаць без дзяржаўнай сімволікі. 19-гадовы Дзяніс Сураков усталяваў новы рэкорд Беларусі ў скачках у даўжыню. На спаборніцтвах у Брэсце лёгкаатлет паказаў вынік 8 метраў і 4 сантыметры, пераўзышоўшы папярэдні нацыянальны рэкорд адразу на 15 сантыметраў. Папярэдняе дасягненне атрымалася з 1980 года. Цяпер Сураков мае найлепшы вынік сезона ў Еўропі сярод спартсменаў да 20 гадоў і трэці паказчык у свеце ў гэтай узроставай катэгорыі. Офіційны мяч чэмпіянату свету па футболі 2026 года будзе самым тэхналагічным за ўсю гісторыю турніраў. Ён атрымаў назву Трыонда. Першая частка назвы адсылае да трох краін гаспадынь турніру: ЗША, Канады і Мексікі. А другая паходзіць ад іспанскага слова, якое азначае хваля. Распрацоўшчыкі адзначаюць, што мяч створаны з улікам розных кліматычных умоў, бо матчы чэмпіянату пройдуць у 16 гарадах. Трыонда таксама абсталявана спецыяльным чыпам з элементамі штучнага інтэлекту, які дапаможа арбітрам прымаць больш дакладныя рашэнні. У кампаніі Adidas заявілі, што гэта самы пратэставаны мяч у гісторыі чэмпіянатаў свету. Ён складаецца з чатырох панеляў, што павінна палепшыць стабільнасць палёту і дакладнасць удараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
6: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Па словах Пуціна, ахалоджанне расійскай эканомікі – гэта свядомае рашэнне ўладаў, але эксперты так не лічаць, ды і лічбы кажуць пра адваротнае.
2: Расійская эканоміка запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Усё гэта наступствы вайны, санкцый і ўдараў па нафтавай інфраструктуры.
3: Атрымліваецца, сітуацыю выратуе толькі заканчэнне вайны?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамічны аглядальнік Вячаслаў Шыраеў.
8: Вячаслав, если посмотреть на путь от 2014 года до сегодняшнего дня, аннексия Крыма, санкции, полномасштабная война, в какой точке сейчас находится российская экономика? Это уже какой-то кризис или пока только накопление проблем?
4: Это кризис, начало острой фазы кризиса. В первую очередь мы судим по состоянию государственных финансов, бюджета. Бюджет не справляется с такими расходами, которые все растут. Никаких резервов не осталось у правительства. Напоминаю, что какое-то время Россия могла жить благодаря трем основным источникам. Первое – это фонд национального благосостояния, ликвидные активы, где с начала года они сократились на триллион с лишним рублей. Только за май они более чем на 200 миллиардов сократились. Там осталось всего 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Еще в начале года было 4 с лишним. Почти 5. И эта кубышка совсем не поддерживает больше российский бюджет. Кремль не может обеспечить стабильности продолжения тех финансовых вливаний, которые осуществляются в войну, потому что это уже в два раза меньше, там осталось денег в два раза меньше, чем дефицит бюджета за 5 месяцев. Не вариант. Второй источник, который Россия использовала активно, это остатки на казначейских счетах. Напоминаю, что любое правительство не работает с колес. У него всегда есть на счетах в коммерческих банках, на казначейских счетах Центробанка, у Минфина есть всегда какие-то остатки, которые переходят с прошлых периодов. На пике эти остатки составляли до 12 триллионов рублей. Когда-то у России были месяцы, когда остатки на счетах, казначейских счетах, в банках коммерческих были около 12 триллионов рублей. И сейчас это упало в 2-3 раза, этот показатель. Соответственно, Россия может располагать, там еще 3-4 триллионами рублей, которые вот как бы не истрачены сегодня, накоплены вчера и могут переходить в завтрашний день. Проблема в том, что с нулем ни одно государство в принципе остаться не может. То есть остатки на казначейских счетах, свободные денежные средства, размещенные временно в коммерческих банках, это всегда необходимость держать хотя бы 2-3 триллиона на всякий случай. Почему? Потому что вы не можете как государство оказаться в ситуации, что у вас подошло время платить зарплату бюджетникам, а у вас не пришли деньги от налогов еще. И у вас возникает вот этот кассовый разрыв, когда люди не получают денег, и вы ждете, пришли сразу с колес заплатили. Соответственно, эта кубышка тоже полностью исчерпалась. Больше залезать и уменьшать остатки на казначейских счетах государство не может. Третий источник, который государство активно использовало, это, я так скажу, он комбинированный. Это превращение высокой экспортной ренты, которая была в 2022-2023 году, в денежную массу, которая, естественно, непропорционально выросла. То есть это, по сути, деньги из воздуха. Они разогнали инфляцию, но за счет того, что в 2022-2023 году были экспортные доходы от нефти и газа, вспоминаем, как скаканули цены в 2022 году из-за риска того, что российская нефть и газ не будут поступать на европейские рынки. И Россия заработала там 150-200 миллиардов долларов просто вот из воздуха. И это все позволяло 4 года, да, увеличивая дефицит бюджета, да, разбалтывая финансовую систему, да, уничтожая будущее экономики, но воевать. В 2026 году продолжать воевать в том виде, в котором Россия воюет сейчас, ну то есть платить гробовые 10 миллионов рублей, платить за подписание контракта 2-3 миллиона рублей, набирать по 30 тысяч человек в месяц, платить армии там 700-тысячные по 250 тысяч рублей ежемесячно, увеличивать производство дронов, противовоздушной обороны и так далее, так далее. Защищать критически важный объект инфраструктуры? Нет. Россия этого делать больше не может. У нее нет денег на это. Соответственно, она сокращает возможности. Мы видим, как это отражается на поле боя. При том, что номинально расходы растут бесконечно, но по факту она уже отстает. Она проиграла, самое главное, тут мы подходим к такому решающему аргументу, она проиграла ресурсную схватку с Западом. Запад и Украина превосходят Россию в 10 с лишним раз по объему экономики и по объему доступных ресурсов. Да, Россия тратит на войну 10% ВВП, больше даже, 10% ВВП. Соответственно, Европа не тратит 10% ВВП. Если бы она тратила 10% ВВП, война бы закончилась за пару минут. Но она не может себе позволить, потому что у нее другие приоритеты. Она все-таки обеспечение своей безопасности рассматривает как не первостатейный приоритет. У нее есть там социальная поддержка, у нее есть много всяких обязательств, но Украине она помогает все больше и больше и больше. И вот как только появилась политическая воля Европы, Великобритании, Канады, Австралии, в меньшей степени Америки, хотя Америка будет летом подключаться снова к помощи, и это я прогнозировал в конце мая, надеюсь, что мы скоро станем свидетелями того, как Америка снова вернулась к помощи Украине. В этот момент Россия проиграла. Она проиграла, что, в том смысле, что даже не тратя 10% на войну, а Европе и всему миру не надо тратить 10% ВВП на войну с Россией. Им всем достаточно тратить 1%, чтобы превосходить Россию в 2-3 раза ресурсно. В 2-3 раза на поле боя именно, в украинском театре военных действий, на украинском театре военных действий. Вот, соответственно, вам ответ. Россия уперлась в стратегический тупик, она разваливается, система разваливается, идет в разнос, ресурсов нет, а Украина наращивает в этот момент свои возможности по нанесению максимального ущерба России в плане блокады Крыма, выноса нефтеперерабатывающих заводов, в плане подталкивания к дополнительным госрасходам, потому что противостоять Украине все дороже и дороже с каждым днем. И, соответственно, это все, естественно, приводит к уже острую фазу кризиса, в острую фазу кризиса, которая, естественно, будет бушевать там с конца этого года, весь следующий год, и ухудшаться ситуация будет просто еженедельно.
3: А як на сітуацыю, у якой апынулася расійская эканоміка, уплываюць санкцыі, працягвае Вячаслаў Шыраеў.
4: Они лежат в основе разрушения, в основе процесса разрушения российской экономики. Потому что если бы у России были открыты все рынки, куда она поставляла свои экспортные товары, те рынки, которые она имела до 2022 года, она бы могла еще лет 5-7, я думаю, воевать и получая ту экспортную выручку, ту маржу, даже не сам объем экспортной выручки, а маржу, потому что сравните, сколько Россия получала за газ на европейском рынке, сколько она получает у китайцев. Да? Сравните, сколько она зарабатывала маржу, именно прибыли, чистый доход минус себестоимость на европейских контрактах, и сколько она вынуждена давать скидок всяких Индии, Юго-Восточной Азии. Да? Вот Россия, естественно, в первую очередь подкошена отсутствием экспортной маржи в достаточном объеме, экономика сдувается из-за этого. И второе — отсутствие инвестиций. То есть когда ты воюешь, когда ты забрал предприятие у всех западных компаний, естественно, к тебе не придет ни один доллар инвестиций. Да ладно, доллар, юань к тебе ни один не приходит. То есть даже китайцы не вкладываются в российскую экономику. Экономика не может не то что развиваться, а находиться в каком-то балансе, в стабильном положении без инвестиций. Почему? Потому что все время у вас выбывают какие-то мощности. То сломался станок, надо заменить. то склад поизносился, надо утеплить. Экономика постоянно требует инвестиций и для роста выпуска, и для поддержания объемов выпуска. У России катастрофическое падение инвестиций последние два года. В 2026 году оно ускоряется. Никто не вкладывает ни во что. Государство, естественно, дает там сотни миллиардов на выпуск каких-нибудь беспилотников, и какие-то бизнесмены вороватые строят, естественно, цеха, нанимают каких-то людей, закупают какое-то оборудование, воруя попутно до 50%. Это понятно. Это все, что осталось в экономике. Но вот эту одну шестую часть суши на вот беспилотниках, на цехах разворованных вы не удержите. Нужны нормальные инвестиционные процессы, серьезные, с зарубежными партнерами, с технологическим взаимодействием. Потому что в России сейчас еще мощная проблема, именно зависимость, критическая зависимость от серого импорта, неподсанкционного, скажем так, в обход санкций всего оборудования, производственного, всех комплектующих, всех компонентов, чего бы вы ни производили, от медной проволоки до этикеток на бутылку. Все это, ну, если это российское, то это хуже, дороже, все, конечно, привозится из-за рубежа. И поэтому Россия, ну, не имеет возможности остановить падение ВВП. Еще раз скажу, что в России рецессия, все цифры про какой-то там рост в мае, в апреле, они выдуманы, они нарисованы. Так же, как и инфляция, нарисована низкая инфляция. Инфляция в 3-4 раза выше реальная, чем рисует Росстат и так далее. Поэтому сейчас мы уже подходим к тому, что никаких опор не осталось ни в виде потребительского спроса, ни в виде инвестиций, ничего. Экономика сокращается, а вслед за сокращением экономики падают возможности государства. Потому что чем меньше экономика, тем меньше налогов вы собираете. Даже если вы их пытаетесь поднять, ставку налогов пытаетесь поднять, собираете вы все равно меньше. Либо недостаточно, не дотягиваете до плана, потому что зависимость не линейная. Вот вы подняли на 5%, у вас на 5% выросли сборы. Нет, вы поднимаете на 5%, а сборы растут почему-то на 2% или падают на 1%. Да? Вот с чем столкнулась Российская Федерация. Поэтому дальнейшее сокращение экономики дальше обескравливает возможности Кремля и эту военную машину.
8: Ну да, я почему уточнила насчет санкций. Да, все это понятно, что, конечно же, санкции ослабляют государство, так и экономику страны. Вот, но после того, как из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных, так после этой ситуации очень многие белорусы начали рассуждать о том, что лучше люди будут на свободе, да, за это можно и ослабить санкции, и как бы, ну, мы понимаем, что механизм репрессий не остановится, да, людей как сажали, так и будут садить, вот, но другой бог, да, вот этих вот разговоров, споров, он заявляет о том, что нет, сейчас экономика России ослаблена, экономика, как бы, Лукашенко тоже дает слабинку, да, раз позволяет там вот вести такие переговоры и так далее, да? Вот в этот момент нужно давить дальше. Как вы считаете?
4: Я считаю, что все-таки положение в Беларуси отличается от российского кардинально. Беларусь не участвует напрямую в войне. Она не несет таких расходов на военные действия. Ну, то есть половина бюджета Беларуси не расходуется ни на какую войну. Поэтому, естественно, отношение к Беларуси как к невоюющей стороне в мире тоже иное. На большее послабление готовы пойти. Ну, то есть условно, давайте отзеркалим ситуацию. Готова была бы Европа снять санкции с Путина, если бы он отпустил политзаключенных? Ответ – нет. Потому что сейчас задача прекратить войну, заставить Путина прекратить бойню. И, соответственно, санкции – это единственный доступный механизм. Естественно, украинские кинетические санкции – это гораздо более эффективный механизм. И они все равно европейские, они на европейские деньги устраиваются. Поэтому я не согласен с тем, что вот когда говорят, знаете, вот европейские санкции не работают, а украинские кинетические работают. Обе точки зрения правильно. И эти работают. Просто в основном украинские кинетические санкции профинансированы, естественно, той помощью, кредитами и инвестициями, которые осуществляет Евросоюз и другие союзники Украины. Поэтому эти санкции точно работают. Естественно, вынос НПЗ, блокада Крыма уничтожение экономического потенциала работают гораздо больше, чем просто какие-то ограничения на корабли теневого флота, еще на что-то, на SWIFT, там, против каких-то персон из путинского окружения. Да, это так. Но в Белоруссии сейчас действительно идет откат санкционного режима, мы это видим. Еще связано все-таки это с тем, что действительно из-за сложной геополитической обстановки потребность в удобрениях растет в мире, и понятно, что белорусский объем — это хоть и не критический, но он там чуть меньше, чем канадский. Канада тоже крупный поставщик калийных удобрений на международные рынки. Но международные организации, связанные с обеспечением прав бедных, голодающих, естественно, давят на элиты, говорят, давайте удобрения мы не будем подвергать санкциям, потому что это конкретные смерти от голодных, голодные смерти в конкретных бедных странах. И это позволяет Лукашенко выторговывать снятие санкций на тот ресурс, который ему абсолютно, ничего не стоит. Выпустить политзаключенных ему ничего не стоит, в отличие от Путина. Обратите внимание, в Беларуси не заблокирован Telegram, не заблокирован YouTube, не заблокирован WhatsApp, да? То есть Лукашенко чувствует себя уверенно, то есть ему не надо. Ему чем больше людей будет выдавлено за пределы Беларуси, тем устойчивее его будет власть. И он это прекрасно понимает. В России проблема сейчас в том, что идет война, и недовольны этой войной все, и даже патриоты, тем, как она ведется. Они не против войны, они против того, что Путин бездарен, что он маразматик, что он проиграл все и продолжает при этом тащить страну в пропасть. И есть люди, которые антивоенно настроены, которые тоже против Путина. Поэтому Путину нужно гасить все, душить все. Полстраны за пределы страны не вышлешь. Он находится в другой ситуации. Поэтому он даже, проводя какие-то амнистии, какие-то обмены совершая, он-то как раз больше рискует, чем Лукашенко, который может это относительно безболезненно делать.
8: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас пока. В эфире был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, а для вас со студии Еврорадио работала Мария Войтович. Не переключайтесь. Еврозум.
2: Далее у программы Еврозум.
3: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
5: Ну, коли выникову нелько досягнуть, займаемся, концентруемся на инших моментах.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.
6: Еврорадио.фм.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Координационная рада 4-го склада рыхтуется до своего первого поседжания. У Беларуси ликвидуют наистарейшую туристичную организацию Украины. Выники парламентских выборов у Армении.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Координационная рада 4-го склада рыхтуется до своего первого поседжания. Подрыхтовка идет. Удокладнить засталось только некоторые пытания, сказал в нашем эфире сябра координационной рады. Один из лидеров списка команды Латушки и Руху за свободу Юрась Губаревич.
4: Новый склад сформованный, есть 8 фракций. Зараз ведутся перемовы с лидерами фракции про будущую конфигурацию. Натурально, что такие пытания легче обмерковывать загодя, чем проходить у некие спречки и конфликты по час поседжения. Хотя, ну, напомню, яны непозбежные, бо, конечно, как я бачу, настрой у каждой фракции на то, как максимально быть представленными у працовных органах.
3: Усяго у координационной раде 4-го складу 8 списов, протягивая Юрась Губаревич.
4: Есть техничный момент, это проведение первого поседжения, и оно повинно отбыться до 22 червня по наших регламентах. И зараз собираются звездки тех людей, которые вошли в склад координационной рады, как бы технично организовать этот процесс, как каждый из них смог принять удел в голосовании. Поэтому я думаю, что не в забаве, тягом одного, максимум двух тыдня мы уже будем иметь это первое поседжение, после которого начнется працовная частка.
3: До працы рыхтуются делегаты, яких обрали у травни. Нагадаем, выборы проходили при низкой явце. Экономичный суд Минску признал белорусский спадорожник банкрутом, постановивши ликвидовать компанию, якая існавала больше як паўстагоддзя. Заяву у суд на товариство, якое належить Белорусскому республиканскому союзу молоді, подала у лютым гэтага году инспекция податков и сборов. Згодна с судовыми документами, при долгу перед бюджетом у свыше 8000 рублей активов у белорусского спадорожника нема. Дейность компании не ажыццяўляе, а з лета 2023 году у яе увогуле нема кіраўніка. Призначаны судом антикризисный кіраўнік высвятлил, что запазычанасць перед усімі кредиторами белорусского спадорожника на сам рэч складае каля 75 тысяч рублей. У траўні Белстат поведомляў, что у Беларуси расте колькасць стратных предприемствов. Летась у студені их было 2146, а у студені гэтага году уже 9733. Доля стратных организаций в экономике Беларуси выросла с 25 до амаль 32%. Выники парламентских выборов у Армении свідчать про то, что армянское громадство протягивает шукать уласный шлях развития и безпеки. Такую думку у эфиры выказал политолог Александр Фридман. По воде эксперта, Армения, не глядячи на шматгодовые тесные связи с Москвой, николи не была настолько залежной от России, как Беларусь.
5: Настолько залежной от России Армения николи не была. Вельми шильная супрацовница, и оно для них было вымушено. Вельми важные выборы. Зараз, конечно, питание, ці здолее Пашиняну выглядает так, что здолее створить уласный урад. Нормализация стосунков с Азербайджаном, Турцией. Ну и насколько его хопить рашучести, Россия выником этих выборов не задовольна. И будут протягивать на Армению тиснуть.
3: Коментуючи міжнародний контекст виборів у Арменії, Фрідман звернув увагу на глибокі зміни у міжнародній політиці.
5: Європейська проблема заключається у тим, що в Європі так шмат кажуть про те, що треба дійничати супольно, а коли справа доходить до реальних кроків, завжди з'являються проблеми. Казати про американців, що вони цікавості до Білорусі, у них зникає. Злічували використати Білорусі фактор стосунків з Путіним для реалізації мирної домови в Україні. Покулька это пробуксовывая.
3: Разважаючи про дальнейшее развитие международной ситуации, эксперт допустил, что ослабление позиций Захода у глобальных институтах может быть воспринято некоторыми авторитарными державами как сигнал для больше рашучих деяний. Больше новина на нашем сайте рация.ком. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы складзе ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 червня, панеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадає Білоруська радіо Рація. Я Кирило Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует или добирается до пункта призначения. В любом выпадку, приемного вам шляху, поважаные. Гурт «Низкий СУЖ» успевает для нас теперь и далее. Трек так гурт называется. Далее нас чекают Эми Макдональд, НРМ, Дитюки, The Offspring, U2, Тобок в ближайшие годины. Послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Корисной информации так само шмат чакае напереди, литерально праз 9 хвилин. Уже почуем с вами Якуба Сушчинского у передачи «Глянь Машерей». Крышечку позднее, а 20.30 поводле белорусского часу прогушить филитон рации. Заставайтесь с нами.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 8 червня 1947-го народилась Энни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. С 78-го поспехово вяде сольную карьеру. Что тычется Renaissance, дык гэты гурт был утвораны у 69-м годе. Свой особливый стиль гэтай команды робить немагчымым однозначно заключить яе у вузкие жанровые рамки. Гэта сплав прогрессивного рока, фолк-року и классики с чистым вокалом Энни Хаслам.

0: вращаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 червня 1951-го народилась Бонни Тайлер, соправдное имя Гейнер Хопкинс, британская рок-спевачка, самый коммерцийно поспяховый запись якой Total Eclipse of the Heart 83-го года на протягу 4 тыдня узначальвал национальный хит-парад США Billboard Hot 100.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Белорусская радиорация. Рация.com.
1: Чуешь свинить хлеба? Это иди в осень. Калейдоскоп